0: Цун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаревиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаревисатвис.
2: Саатис Дардиманд.

0: Михаул ши сазапхоло шетавазабеби гзалдеба. Схлис тумбо мртвис блокит 95 лари. Сашхапе система шемревит 159 лари. Схлис электрогамцхелебели 229 лари. Кутхсахехиса да храхан дамчадис комплекти 329 лари. Моди Михаул ши вазисубани Джумбер Лежавас 22. Хуалинг Плаза.
1: Пулс убрало дар зогаут. Мас конкретули мизнебистис винахаут. Оджахи, сахли, ганатлеба, сиахлис дасацхиси. Мизнис михцева сжирдеба сорик зада саги азри. Микробанки МБС иктаба зобс реалурат саукетесо саргебелс ахал вадьяна на барзе. Ларши эффектури цаметум тел худ процентамде. Доларши эксум тел руа процентамде. МБС шихвайла анабари аси процентит дазгоулия депозитебис дазгови сагентос мир. Гадай азри анабари. Айрчи укетеси. МБС банк

Спаруцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаре биствистхо. Радио Дардиманд, тростаре бисатвис.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис, эксклюзиви.

Этого дара диманс Спрашивается да эрце Усомен давгиш деби Картул симхеребзе